0: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья.

не уйти с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил печальнее могилы.

Так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть и снисходительность, как к свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность, и как бы недоверие к «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний, верь, мой век стоит.

Теперь я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь, с цепями на ногах и с гирями по пуду. Ты только по ошибке не заставь, чтоб после я люблю, добавил я и буду. Есть горечь в этом буду, как ни странно, подделанная подпись, червоточина и лаз для отступления.

мне про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана, и словно настоящему пощечина, сомнение в том, что я люблю сидеть.

в языках. Не положение крах, но выход мы с тобой поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом.

0: Реклама.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру *125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мне показалось лет. Не то, что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

слова из рук твоих, открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой.

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте

Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
6: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли. Количество подделок сократилось до исторического минимума. Во втором квартале Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру. Это в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество подделок пришлось на доллары США – 73 штуки. Также среди фальшивок обнаружилось 4 банкноты евро, вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, были выявлены поддельные китайские юани и британские фунты стерлингов – 3 и 1 банкноты соответственно. Тем временем в Совете Федерации отметили безопасность и надежность цифрового рубля. Его эмитентом выступает Банк России, а средства учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческих банков. Как заявил сенатор Артем Шейкин, благодаря этому деньги граждан сохраняются в полном объеме и остаются доступны даже при банкротстве обслуживающего банка. Сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1 400 000 рублей, тогда как за сохранность цифрового рубля отвечает сам Центробанк. Власти подчеркивают, что наличные деньги останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля. Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. Ведомстве считают, что такую возможность необходимо предоставить владельцам машин после их первичной регистрации. Министерство концептуально согласилось с идеей и выразило готовность составить точный список моделей, попадающих под действие льготы. Минпромторг также направил запросы в Минфин, Минцифры, Министерство транспорта и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Российские туристы стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного отпуска. Продолжает расти спрос на маршруты, сочетающие историю, природу и гастрономию, сообщили РИА Новости турагенты. На фоне высокого спроса на культурные туры специалисты рекомендуют бронировать поездки заранее, поскольку места в группах быстро заканчиваются. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Душевная, душевная песня в начале нового музыкального часа. Утро доброе, говорю я, Денис Денисов. Всем, у кого шансон приемники, сейчас говорят и вещают. Настроение будет замечательным. Сейчас один глазик открывается, потом второй. Конечно, хочется продлить удовольствие и нахождение в объятиях Морфея. Но все же, всех поздравляю. Сегодня день заботы о себе и день флориста.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мы создания социальные, и нам нужно и одобрение, и поддержка, и общение, ну и, конечно, высшая форма проявления близости – это любовь как раз-то. Поэтому любите, будьте любимы. В компании «Радио Шансон» найдете ответ на любые вопросы, времечко проведете, да и тем для беседы тоже мы подбросим. А игры? Да и сыграть тоже легко. Например, в крестики-нолики.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

Где, вы спросите, ночи короткие, где золотые пески? Ну, песков можно найти великое множество. Ну, мест я имею в виду, где находится. А вот ночи короткие в компании с человеком близким, любимым, родным, а еще со звездами нашего любимого жанра. Мы с 24 по 30 октября будем принимать участие в фестивале «Бархатный шансон». И вы наверняка тоже. Почему говорю «мы»? Да потому что Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамар Кутица, Анатолий Платов, Федя Карманов. И перечислять еще я могу долго. Ну, вы же уже заходите на сайт radioshanson.ru, чтобы приобрести, узнать подробности нашего мероприятия. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Но все-таки какая же сложная эта наша удивительная жизнь. Вот все, только привыкнешь к лету, здорово, начнешь наслаждаться урожаем на своем приусадебном участке, достижениями своего хозяйства. А тут бац, получите, распишитесь. Июль уже близится к своему финалу. Ну да ладно, зато впереди еще как минимум август, то есть бархатный сезон. Сентябрь наверняка будет теплым, замечательным. А потом и осень красивая.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи дорожных камер. Национальная страховая информационная система завершила техническую интеграцию своих баз данных с госавтоинспекцией. По словам экспертов, ежедневно заключается порядка 254 тысяч новых договоров ОСАГО, и по каждому новому полису уже состоялась интеграция. На первом этапе система будет проверять наличие обязательной страховки только у водителей, которые нарушили ПДД под камерами. При отсутствии полиса нарушителям направят не только письма счастья, но и уведомления через личный кабинет на портале госуслуги. Среднюю пенсию выше 35 тысяч рублей работающие россияне получают в двух регионах. Это Чукотка и Ненецкий автономный округ. Там средний размер пенсионных выплат превышает 39 и 35 тысяч соответственно, сообщили в социальном фонде. В среднем по стране работающие граждане в июне получали пенсию в 23 737 рублей. Год назад было на 2,5 тысячи меньше. Оценки за поведение с 1 сентября будут ставить ученикам 2-8 классов в отдельных школах. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Марина Конева. В прошлом учебном году апробация системы проходила и среди первоклассников. Наиболее результативной называют трехуровневую модель оценки поведения: образцовая, допустимая и недопустимая. Оценка будет выставляться классным руководителем с учетом мнения других учителей, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию. Каждый второй работающий россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц, а для каждого десятого дополнительные часы уже стали обычным рабочим режимом. Об этом пишет Лента.ру. Каждый третий признался, что осознает влияние переработок только когда начинает реже видеться с близкими. Примерно 40% граждан замечают проблему лишь после того, как работа начинает вытеснять спорт и хобби. Главной причиной переработок большинство россиян называют срочные задачи, треть ссылается на неожиданные поручения, остальные на нехватку сотрудников компании. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Здравствуйте, здравствуйте, господа хорошие. У микрофона Денис Денисов. Вы настроены на волну душевного радио. Что же нас ждет сегодня? Вопрос риторический, но мне кажется, череда замечательных и прекрасных событий. Вика Ветер продолжает наш эфир. Следом Михаил Шуфутинский и Михаил Круг. Плывет веночек от Золотого кольца.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

Пока мы тут с вами наслаждаемся душевными песнями, пятничка наступила. Уже во всей своей красе. С завтрашнего дня микровыходные начинаются, да и вообще как-то сложилось так, что именно на вечер этого дня у всех очень грандиозные планы. Ну, во-первых, завершить все начатое еще в понедельник, если вдруг этого не сделано. И что самое интересное, не пропустить хит-парад, эх, разгуляй и живую струну.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хочу на море!
4: Хочу увидеть горы!
5: Хочу на шашлыки!
6: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
7: Неофертно, подробности в автосалоне.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последние годы встреча с инспектором госавтоинспекции на дороге перестала быть стрессом для водителей. Добавляет комфорта в общении с сотрудниками и глобальная цифровизация. Большое количество документов переехало в цифровые сервисы, но, как всегда, есть нюансики. Например, сотрудники ГИБДД нет-нет, а требуют распечатку полиса ОСАГО, оформленного электронно. Верховный суд наконец поставил точку в этом вопросе. История началась с водителя Михаила Лопатина. Его остановили, а бумажного полиса не оказалось. Инспектор привычно выписал штраф 500 рублей, мол, нет документа на руках, значит, нарушил. Водитель не сдался и отправился в путешествие по судам. От городского до кассационного все инстанции вставали на сторону инспектора. Но Михаил добрался до Верховного суда, и там рассудили здраво. Электронный полис – это тоже полис, и если он есть в базе, требовать распечатку нет никакого смысла. Суд отменил штраф и заодно напомнил всем инспекторам. Если ОСАГО электронный, отсутствие бумаги – не повод для наказания. Так что теперь можно смело оставлять распечатку дома, главное, чтобы полис был оформлен и числился в базе. А их, кстати, покупают все охотнее. За первое полугодие 2026-го оформили уже 20, это на 67% больше, чем в прошлом году. Похоже, эпоха бумажных полисов потихоньку уходит в прошлое. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: у нас сон грядущий.
1: Сатирические способности и талант Сергея Трофимова оценены по достоинству. Причем столько можно подчеркнуть оттуда и прям использовать как базу для шуток. Процитировал уместно. Получить распишись.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

0: также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы 33 17.

Иван Замотаев только что в эфире радио «Шансон» с «Паровозами и туманами» называется эта музыкальная работа. А куда бы вы хотели вернуться? Ну, просто подумайте, это может быть время какое-то, место, где вы когда-то бывали, а может быть, мечтаете побывать и уже в фантазии себе построили эти замки. Как бы то ни было, главное вот это состояние.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Госдуме предложили присвоить регионам России специальные звания и поддержать за вклад в борьбу с киевским режимом. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что присвоение такого статуса должно сопровождаться не просто формальным признанием, а конкретными мерами социальной поддержки. Речь идет о комплексном развитии территорий, финансировании инфраструктуры, социального сектора и системы образования. Кузнецова выделила Белгородскую, Курскую области, Крым и Севастополь. Быстрее всего в России сейчас растут зарплаты инженеров промышленности и медперсонала коммерческих клиник. Их доходы увеличились за год более чем на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Среди медперсонала выше всего годовой прирост зарплатных предложений зафиксирован у кардиологов – плюс 18%. Неврологам стали предлагать на 20 тысяч рублей больше. Минпросвещение официально утвердило 32 учебника по истории регионов страны для включения в федеральный перечень. Об этом сообщает РИА Новости. В список допущенных вошли книги «История нашего края», «Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6-х, 7-х классов. Помимо этого, перечень пополнили региональные учебные издания по истории Кубани, Адыгеи, Бурятии, Мари-Эл, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и ряда других регионов. Минобрнауки предложила создать платформу для поступления в вузы онлайн. Она получит название «Университеты». Согласно проекту постановления правительства, эксперимент по созданию и внедрению платформы планируют провести с 1 сентября этого года по конец 2028-го. Платформа обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, а также позволит подтвердить факт обучения и заселения в общежитие. Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Участие университета в эксперименте будет добровольным. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 20, днем слабый дождь до плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Прошу, сеньорита, запомнить, боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Если вы слышите музыку, значит, вы на волнах душевного радио, у вас хороший вкус, и можно потанцевать. Вот такая будет положительная, позитивная, бодрая зарядка.

Интересно, у Ирины Круг жизнь насыщенная, не только профессиональная, творческая, но и вообще. На Славянском базаре недавно побывала и она, и Александр Круг. Так еще, помимо всего прочего, работа над новыми музыкальными работами не останавливается. Буквально вчера появилась песня, ее новый сингл на цифровых площадках. Уже слышали? Ну так давайте это исправлять. Правда,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Так вот куда прячется лед, когда уходит в океаны. Ну, если в разных полушариях рассматривать, то меняются они местами. Там выходит, там приходит. Вот такая маленькая мнемотехника для понимания и запоминания. Для детей. Здорово. А еще можно песни использовать. На волнах ради шансон.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка. И уже 14 августа накрателем ключей от «Счастливой каюты».
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Городской романс трансформируется, но истории всегда живут в музыке и в песнях. Да-да-да, голос улиц, Марракеш только что на волнах душевного радио. Вам интересно? Ну тогда заходите. Наши официальные группы в социальных сетях. Находите там раздел «Живая струна» и посмотрите. И общение, и то, что он и как исполняет.

холод. На губах горький вкус буседы. Горько тает любовь безответная. Плачут грусть.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги и еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: шансон.
1: 10 утра в Москве. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, чуть более 2%. Об этом ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что такой экстремально низкий уровень безработицы указывает на дефицит рабочей силы в экономике. По словам чиновника, правительству предстоит принимать дополнительные меры для решения проблемы. Россияне стали реже пользоваться платными услугами. О сокращении трат за последние полгода сообщили 43% граждан. При росте цен 29% клиентов ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%, сообщает газета «Ру». Речь идет о самых разных сферах: клининге, ремонте и строительстве, автосервисах, обслуживании техники, частных клиниках. 40% россиян в последнее время стали больше ориентироваться на надежность исполнителя. Каждый четвертый выбирает услуги, ориентируясь в первую очередь на цену. Части граждан важны рекомендации знакомых и прозрачная цена. Месячная норма осадков может выпасть на следующей неделе в Москве. Ожидаются дожди и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в среду и четверг, 29 и 30 июля, возможны экстремальные ливни. Небольшие скоротечные дожди пройдут в Москве завтра. В воскресенье в столице прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: ты молчишь.
1: Ну что ж ты молчишь? Никто мысли ваш не прочитает и не узнает пока. Мы, собственно, не скажем, что же нас тревожит и беспокоит. А боль в суставах не должна быть приговором. Поэтому не терпите, не ждите. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Утренняя гимнастика уже наверняка выполнена. Но сейчас в память прокрутим, какие же упражнения мы сделали. Возлегание, подъем головы и что-то еще.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

Духовая секция прямо-таки создает особую атмосферу и придает настроение этой песне еще лучше. Алексей Петрухин и Анна Семенович только что на волнах душевного. С кем вы разделяете лето? Это ваш выбор. А как вы проводите любое время года доступное в компании «Радио Шансон», раз уж вы слышите этот текст, и мы этому очень рады, ведь вы наша драгоценность.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым «Джетур Т1» дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый «Джетур Т1». Только в этом месяце. С выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. «Джетур» в «Диалог Авто» на декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Радио «Шансон».

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ой, что это? Что это происходит? Что это случилось? А это шанс появился. У кого? Узнаем в скором времени. Акция «Счастливая каюта» в прямом эфире радио «Шансон». Испытать свою удачу. И отправиться, если она вам улыбнется, и вы не сдадитесь на полпути. В круиз? На лайнере «Астория Гранде». Ну, замечательно же. На сайте radioshanson.ru есть специальный раздел, там все подробно расписано, так что имейте это в виду. Но у нас уже есть участники, которые зарегистрировались, которые ждут, не дождутся, сейчас наверняка скрестили пальчики или мысленно посылают мне сигналы. Мы ждем звонка, давайте, наберите нас. Я, честно говоря, не знаю, кому мы сможем сегодня дозвониться, кто это, решает судьба, провидение. Вот номер набран, дозвонимся и услышим, кто же это. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Денис Денисов, радио «Шансон». Как вас зовут?
2: Илья.
1: Илья, очень приятно. Куда мы дозвонились и в какой регион?
2: О, Московская область.
1: Так, хорошо. Недалеко от нашей студии. Вы в отпуске, трудитесь?
2: Трудимся.
1: Совмещаем приятное с полезным. Замечательно. Три вопроса вам буду задавать. Уверен, что ответите. Болею, поддерживаю. Первый касается любимого жанра, любимой радиостанции. Следующий касается Турции. Круиз-то у нас туда нацелен. И наше любимое советское кино. Во всем вы эксперт?
2: Ну, не во всем. По Турции слабенько.
1: Ай, да ладно, да ладно. Географию все учили, многое на слуху. И тем более, что скромность в этом вопросе, я думаю, нам не нужна. У нас минута на все про все. Вы готовы?
2: Да.
1: Замечательно. Итак, начинаем.
3: Время пошло!
1: Первый вопрос. В каком году началось вещание радио «Шансон»? 2000-й, 2004-й, 2000-й... Да, ответ принят. Какое море омывает... Нет, не так. Какое море не омывает берега Турции? Вот так нужно спросить. Средиземное, Эгейское, Карибское.
2: Третье какое?
1: Карибское.
2: Ну, конечно же, пиратов там нет.
1: Так, все-таки какое не омывает берега?
2: Карибское.
1: Принято.
2: Пиратов там нету, да.
1: Принято. Какой советский фильм в 1981 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»? «Москва слезам не верит», «Война и мир», «А зори здесь тихие».
2: «Москва слезам не верит».
1: Вот это я... Вот это я понимаю. Вот это уверенность. Вообще, практически ни секунды сомнения я не заметил в вашем ни голосе, ни в чем. Вы эксперт. Поэтому зачем вы прибеднялись? Ну, даже это добавил немного интриги, Илья. Здорово, мы вас поздравляем. Трубочку сейчас не кладите. Но вначале ждем приветы от вас. Кому они будут адресованы?
2: Ну, большой привет моей любимой бандитке Елене из Королева.
1: Так.
2: А также ее коллегам. Ну, это все радио «Шансона», вы должны понимать.
1: А, ну, конечно, конечно.
2: Ну, конечно, Артему и Мариночке, которые отдыхают. Ну, хорошего им отдыха.
1: Угу. Я зафиксирую, главное, им передам.
2: Да, главное, что берегут печень. Пусть печень берегут. Ну и моим любимым девушкам с моей работы Масулату, они тоже прекрасные, великолепные.
1: Ну все, сейчас они заулыбались, а щечки зардели.
2: Ну, типа того, да.
1: Замечательно. Илья, не кладите, еще раз повторюсь, трубочку. Всем желаем успеха, быть уверенным в своих ответах, в своих решениях. Да потому что, как минимум, мы верим в вас.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

А ведь каждый раз это прослушивание этой песни вызывает совершенно разные эмоции. Когда-то мы можем вспомнить, будто мы дети и мчим к мамочке в ее объятия. Или когда мы взрослые, наоборот, удивляем ее, делая какой-то сюрприз. Что сегодня вам показалось? Что подсознание вам говорит? Позвоните маме. Если есть такая возможность, конечно. Делайте это чаще, без повода.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

станут наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство кадетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они торговых центров и других востребованных локаций. Ведомство опубликовало в мессенджере Макс 7 вариантов знака. Голосование продлится до 14 августа. Около 40% молодых специалистов России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией. При этом более старшие поколения современных процессов боятся меньше. Среди респондентов в возрасте от 46 до 55 лет таких всего около трети, пишет газета «Ведомости». Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, граждане называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие не разобраться в новых программах и интерфейсах. Продавцы, консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере розничной торговли. Таких сотрудников чаще всего ищут работодатели в сфере ритейла, как и в прошлом году, сообщает РИА Новости. На втором месте находятся администраторы магазинов. Им предлагается сейчас более 53 тысяч предложений. Третье место заняли мерчендайзеры. Кроме того, работодатели открывали вакансии для директоров магазинов, товароведов, супервайзеров и промоутеров. В августе россияне массово заинтересовались поездками в Вену. Количество бронирований номеров в столицу Австрии увеличилось более чем в 7 раз по сравнению с июлем, сообщает Лента.ру. Также существенный рост популярности показал Бишкек. Число заказов гостиниц выросло почти в 4 раза, а в греческие Салоники в 2 раза. Также увеличился спрос на отели Алматы, Шанхая, Еревана, Токио, Ханоя, Ниццы. Среди российских городов самый сильный прирост показала Пермь. Спрос на проживание в отелях города в августе увеличился в 6 раз по сравнению с июлем. Заметный рост отмечается в Суздале, Дивееве, Красной Поляне. Евгения Меркушева, радио «Шансон». В моей печке

первой вспышкой, Михаил Шелик прямо-таки будет вспышкой сверхновой, Григорий Лепс — это еще одна какая-то космическая единица, огненная и яркая. Всем здравствуйте, желаю, господа хорошие. Денис Денисов, микрофон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Отель для Арнольда Борисовича забронировала. Время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-9.

В принципе, идеальная формула на признание в любви. Ну, точнее, ответа. А за что ты меня любишь? А, ну, если что-то конкретное выделить можете, тогда есть вопросики. А вы себя переспросите завтра. Ну, так. Конкретно. А вкупе за эти все составляющие.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Для автомобиля, а еще и рекреационное помещение. Гараж – место, где можно погрузиться в свое хобби, встретиться с друзьями, да и в конце концов сохранить вкусную консервацию. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. В этот срок можно превратить любимый гараж в законную собственность. Теперь упрощенное оформление гаражей и земли под ними будет доступно до 1 сентября 2031 года. Так что можно не спешить и спокойно докрасить ворота или доложить кирпич. Суть проста. Никаких лишних бюрократических квестов. Оформляешь постройку и участок по упрощенке и владеешь на правах законного собственника. Граждане активно пользуются этой программой. По данным Росреестра, уже более 746 тысяч гаражей и участков «Гаражная автоновость дня». С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ну, прямо-таки прослушивание этой музыкальной работы Лесоповала заставляют задуматься, поразмышлять. Такое чувство легкой меланхолии может возникнуть, а может и не возникнуть. Может желание появиться, отправиться вместе с нами, да-да-да, на танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Ну, зажжем? Естественно. Там будут все наши драгоценные любимые Лесоповалы. Кстати, тоже подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Мне, кстати, очень нравится позитивный настрой того самого лирического персонажа. Ну да, случилось правосудие, но зато не теряет он. Не теряет из виду ту самую дату, когда они вновь встретятся и будут вновь счастливы. Будьте счастливы и вы в каждый момент нашей жизни. Удивительно.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: вопросом.
1: Здравствуйте. Первая вакцина от аллергии на пыльцу березы ожидается в российских поликлиниках в сентябре. Курс будет включать от 3 до 5 уколов с интервалом в 1 месяц, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Аллергия на цветение березы – одна из самых распространенных в стране. Особенно сильно в этом году страдали аллергики Петербурга, Ленинградской области, юга Крыма и Краснодарского края. Совет Федерации продолжит создавать условия для развития народных художественных промыслов в тесном сотрудничестве с правительством. Об этом заявила спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. В середине июля в Совфеде состоялась церемония награждения лауреатов первой национальной премии в области народных художественных промыслов. На ней отметили лауреатов из Владимирской, Кемеровской, Кировской, Московской, Нижегородской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Всего на премию поступило более 300 заявок из 52 регионов России. При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на состав. Такой ответ дали 56% граждан. Исследование провели специалисты Роскачества. Срок годности оказался главным критерием для 24% опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%. Также сограждане обращают внимание на калорийность продуктов и содержание сахара. Только 3% респондентов признали, что вовсе не изучают информацию на упаковке. Темпы строительства жилья по реновации в Москве выросли на треть в этом году. К концу первого полугодия построено 37 домов, в которых насчитывается более 11 тысяч квартир. Новостройки появились в 27 районах. Больше всего домов, 16, сдали на юго-востоке города, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики Владимир Ефимов. Он напомнил, что все квартиры сдают с чистовой отделкой. Стены выровняют, светлый ламинат, в прихожей и коридоре ламинат или плитку. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го сессования 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз. Из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

0: Было клево той весной.
1: Интерпретация песни «Дагомыс» от Михаила Шуфутинского. Ну, своеобразный. Своеобразный коленкор. Вы наверняка это оценили и можете сравнить так же, как и я, собственно, сделал. Господа хорошие, а прямо сейчас представьте себе, будто волны радио «Шансон» — это те самые нежные, самые драгоценные, такие легкие, а может быть, крепкие руки. И вот как раз-то они обнимают вас и кого-то подбадривают. Кого-то, наоборот, успокаивают, кому-то дают вдохновение музыкой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый Geely EX5 EMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Новый Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Получите выгоду до 550 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта, выгода предоставляется по программе обмена авто и спецвыгоде, действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официального дилера Geely. Уже в диалог авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать.

Где-то во второй половине дня среды по наклонной уже начинает катиться неделя. Угу. И все, вот она, на которой мы начинаем восхождение. Мы с вами, господа хорошие, находимся. А вершина-то называется выходные. Спрошу, как вы покорили ее в понедельник? Но об этом позже.

Эх, хорошо, хорошо, когда все хорошо. Господа, с вами был Денис Денисов. Пришла пора мне откланяться. Не забудьте эту пятницу провести замечательно. В выходные великолепно, а в понедельник быть бодрыми и в прекрасном расположении духа. Ну а пока, пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Яркушева, здравствуйте. Совет Федерации одобрил ограничения для релокантов, уклоняющихся от уголовного или административного наказания. Всего вводится 14 ограничений, включая запрет на регистрацию в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, отказ выдачи кредитов и займов, а также заморозку денег и имущества. Им также откажут в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии всех этих условий могут быть применены временные ограничительные меры. 97 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие. Еще 7 зон отдыха проходят экспертизу, сообщается в канале российского правительства в мессенджере «Макс». На пляже курорта продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Роспотребнадзор контролирует все работы. В России в этом году построят около 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил агентству ТАСС министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. По его словам, есть некоторые сложности в области логистики и обеспечения безопасности строительства. Тем не менее, все задачи будут выполнены, заявил глава Минстроя. Вакансии в сфере строительства и недвижимости в России сейчас закрываются в среднем за 12 дней. Это касается массовых рабочих специальностей – электромонтажников, слесарей, машинистов, спецтехники. Дольше всего, до 2-3 месяцев, работодателям приходится искать проектировщиков, сметчиков, прорабов и специалистов для работы на удаленных объектах. Подбор главных инженеров на уникальные объекты может занимать до 3 месяцев и больше, рассказали представители порталов по поиску работы. В предыдущие 2 года строительная отрасль оставалась одной из самых остро дефицитных на рынке труда, особенно по рабочим специальностям. Тогда средний показатель конкуренции колебался от 3 до 4 резюме на вакансию. Сейчас на одну вакансию приходится уже 5 резюме, что близко к норме. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

пятница на календаре, и это тот день, когда тоже не надо лишних слов. Давно обсуждается инициатива сделать рабочую неделю четырехдневной. Плюсов предостаточно, минусов вообще не вижу. Это может улучшить баланс работы и личной жизни, снизить стресс и повысить креативность. И вот если мы до этого доживем, хочу попросить законодательство,

0: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили.
1: Культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эхо-разгуляй» да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
3: «Эх-разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх-разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Горький шоколад – это единственный десерт, который будто говорит себе: «Ты этого недостоин, но ладно, держи». Сегодня отмечается день старых шуток. Это отличный повод достать из закромов памяти бородатые анекдоты, пересказать смеши над классикой интернета. Это перспектива на этот день, но за окнами лето, и оно создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими, любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные, красные», «Зеленые, зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
0: Радио «Шансон».

0: достоинстве и преодолении предательства только что прозвучала от Елены Ваенги. Презентованная песня была в 2015 году, и в этом же году эта песня принесла Елене премию «Шансон года». Хочу напомнить вам, что именно вы решаете, кто станет лауреатами премии «Шансон года». Каждую неделю с помощью народного голосования на сайте вы выбираете 12 лучших песен. И по итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии. Уже сегодня будут подведены итоги уходящей недели. У вас есть еще время повлиять на результаты. Дерзайте.
1: За гранью, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Бит».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Любовь — это не собственность, а состояние души, когда чувства и жизнь одного человека неразрывно связаны с чувствами и жизнью, конечно же, другого. Хочу пожелать вам, пусть ваше сердце найдет ту самую любовь, искреннюю, глубокую, ну и, конечно же, навсегда. Пожелание далее послушаем от Марка Бардена. Мне же остается напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Нитил. Учитывать доходы супругов до брака при назначении из-за такого порядка расчета семьи могли лишиться выплаты. В решении инстанции указано, что супруг или супруга становится членом семьи только с момента официальной регистрации брака. Поэтому учитывать доходы человека можно исключительно с этой даты. Добавлю, единое ежемесячное пособие является одной из самых востребованных мер поддержки малоимущих семей. Его могут получать родители детей до 17 лет и женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недели. По данным Счетной палаты, в первом квартале года выплату получали почти 10 миллионов человек. Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Об этом сообщили в ведомстве. В рамках проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Отмечается, что до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса, облачно с прояснениями, дождь ожидается ближе к 20 часам. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Любовь идет, не избавляя шаг. Вот и нас каждый день приближает к легендарному морскому фестивалю «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Приглашаю отправиться по волнам любимых песен вместе. Подробности на radioshanson.ru. 12+.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

любящих один любит, а другой позволяет себя любить. Но взаимное равнозначное чувство все же встречается. И здоровых отношений стремятся именно к балансу, а не к односторонней привязанности. Именно взаимности я вам и желаю. И хочу напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: Когда не забыть. Реклама на радио «Шансон».
1: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето на радио Шансон.

0: просто шутка.
1: Я не понаслышке знаю, что такое шутка. Мой папа предложил моей маме выйти за него замуж в шутку. И вот, не шутя, они прожили душа в душу и воспитали троих детей. Помните, что в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Напомню, что сегодня отмечается душевный праздник, День старых шуток. Его и не только его мы будем отмечать в программе «Только для вас». Эфирный чат уже начинает принимать ваши приветы, поздравления и признания. Обращайтесь.
2: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял.

0: за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

Янков на радио Шансон с 100% мордофином. Душевность нам гарантирована, и это Олега Митяева. Далее, я же приглашаю вас принять участие в программе «По заявкам». Только для вас, которая намечена уже на следующий час. Не сомневаюсь, что у вас есть повод, но вы можете написать нам и без какого-либо повода. Жду от вас участия. Не забывайте подписываться.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Аллен Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Аллен Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес. Пелопоннес.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, сообщается на сайте регулятора. Как пишет РБК, это 10-е заседание подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Центробанк указал, что экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенное увеличение цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Минстрой опроверг сообщение об изменениях пересдачи показаний по счетчикам воды с 1 августа. Распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Там отметили, что выдаваемые за нововведение нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25 числа каждого месяца действуют уже более 10 лет. Как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкции – одни из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России. Об этом ТАСС сообщил Антон Котяков. По словам главы Минтруда, сейчас рабочие профессии устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат. Так, средний доход сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а для опытных специалистов он может доходить до 400 тысяч в месяц. В Лосином острове столицы выпустили в дикую природу 30 зайцев-русаков. Они занесены в Красную книгу Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города. Животным около 5 месяцев, они прошли специальную подготовку. Отмечается, что зайцы боятся человека, умеют прятаться в валежнике, траве и ветках, а также знают, какую растительность можно есть. Специалисты продолжат следить за судьбой животных с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ой, мне кажется, пятница – это уже подарок для всех нас. Но давайте отметим, что именно 24 июля отмечается Народный день подарков. Суть в том, чтобы, ну, просто проявить внимание к близким, подарить небольшой сувенир, открытку или сделать доброе дело без официального повода. Идея в том, чтобы укрепить социальные связи и сказать спасибо просто за то, что человек есть в вашей жизни. Мы этим занимаемся ежедневно, да, в 15.00 и 21.00 по московскому времени в программе «По заявкам только для вас». Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в студию Ольги Шатрова. Ну и давайте к уже присланному обратим свое внимание. Хочу поздравить себя и всю женскую половину с прекрасным именем Ольга. У нас сегодня именины. Хочу пожелать огромного счастья, здоровья, исполнения желаний, мирного неба над головой. Это Ольга. Ну и привет Андреасу, город Минден, Германии. Ну и пожелание скорейшего возвращения на родину, дорогой друг. У тебя все получится. А еще огромный привет Алене из Ростова-на-Дону, Маруся из Красногорска.

начинается самая душевная программа на радио «Шансон» под названием «Только для вас». Да, только для вас звучат ваши приветы, поздравления. Ну, а я всего лишь их озвучиваю. Напомню, наш контактный номер для вашего участия. +7 909 955 103 0. Обращайтесь через портал «Макс», через смски, ну, или же можно через наш официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка. Итак, с Днем Ангела поздравляем Ольгу Владимировну Антонову из Москвы, района Очакова. Вежливую, приветливую, внимательную и педантичную. Ну, а поздравление это от Елены Викторовны из Москвы. Именины у всех Оль. Поздравьте, пожалуйста, с этим светлым днем всех причастных счастья, любви, благополучия, процветания. Ну и передайте привет еще и Нижнему Новгороду. По-моему, за подписью тоже Ольга. Обратилась к нам Леночка Карабанова из Рязани с пожеланием всего самого прекрасного обладательницам имени Ольга. Я вас тоже благодарю за поздравления. И вам огромный привет Лене и ее очаровательной маме Галине. Пусть у вас все будет замечательно. Ну, а продолжим мы песни «Пластиночка» от Алексея Петрухина и Ярослава Сумишевского.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Подробности в Tenet Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Бархатный шансон. История. 2016 год. Россия. Сочи.

0: Музыки много, шансон один, а программа по заявкам только для вас, она вообще уникальна и неповторима. Так что обращайтесь, мы благодаря вам сделаем этот час замечательно красивым. Плюс 7 909 955 103 и 0. Ну что ж, настало время поздравить, да, и с именинами, и с днем рождения, да, с юбилеем Светлану от любящего мужа Михаила. Пожелание всего-всего наилучшего и сказать, что Михаил очень сильно ее любит. Так, поздравьте, пожалуйста, моего сына Костю с днем рождения. Поздравили, вот жалко, что без подписи сообщения. Привет самому лучшему, любимому человеку с большой буквы, дяде Валерию Евгеньевичу. У него сегодня день рождения, 64, почти юбилей. Вы знаете, чуть-чуть-то не считается, так что будем считать, что это юбилей. Свою коллегу Тамару Владимировну Гирлину с днем рождения. Поздравляет Ольга из города Курска. Желает счастья, здоровья, успехов, ну и, конечно же, благополучия. Мы к пожеланиям присоединяемся.
1: Еще одному году конец.

Ну, все, внимание к именинникам. Так, особенный повод есть во Владимире. День рождения нашего папы Михаила Николаевича Сазанова. Он для нас самый надежный, самый добрый, самый лучший. С ним всегда спокойно. Даже когда вокруг все как-то непросто. Пусть здоровье не подводит, а рядом всегда будут те, кто тебя ценит. Родной папочка, мы тебя любим. Это сообщение от дочерей Софии, Марии и жены Ирины. От всей души с восторгом и любовью поздравляем сегодня с днем рождения, с золотым юбилеем, 50 лет свою подругу детства Ольгу Щербань, город Новый Уренгой. Ну, пожелания, чтобы счастье, радость, улыбки светились и все пожелания осуществились. Люблю тебя, моя хорошая, еще с днем ангела, Оленька, будь счастлива 365 дней. В году семья Горбуновых из Нижнего Новгорода. Инну Анатольевну Круглякову с Невинномысской с днем рождения. Желаю, чтобы каждый момент жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть все твои мечты и желания всегда сбываются. Но это пожелание от любимого и любящего сына Олега.

Спешу поздравить с юбилеем и Ларису. Ты главная опора для своих родных, вдохновитель и человек с золотым сердцем. Спасибо за тепло, которое ты даришь людям. Счастья, здоровья и удачи во всем. Обнимаем, целуем с наилучшими пожеланиями твои одноклассники и подруги детства. Еще один привет, он летит в Егорьевск. Поздравления в адрес внучки Софии Сударьковой. С днем рождения, здоровья и счастья тебе, моя девочка. Ну и огромный привет друзьям Максиму и Светлане Мальковым. И спасибо за то, что сидим за одним столом. Это сообщение от Елены.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Ну а мы продолжаем обмениваться приятностями. Приветы полетели, да, для любимого мужа Алексея. Это от Галины. Привет сестре Оксане Ениховой в город Тюмень и брату Олегу Сысолову в город Ялуторовск. Ух ты, тут язык сломать можно. Ну и пожелания здоровья, счастья, успехов. С приветами сестра Наташа из села Новая Заимка. Привет жене Кристине, я тебя очень сильно люблю. Это твой муж Александр. Наталья из города Клин, наша верная, постоянная слушательница. И ей тоже летит привет, но уже от нас. Поздравьте, пожалуйста, мою милую супругу Наталью. У нее сегодня день рождения. Это город Иланский Красноярского края. Ну, конечно же, поздравляем, всего самого наилучшего. Здоровья, здоровья, ну и удачи. Да, с именинами любимую мамочку Ольгу желаю своей мамочке здоровья, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом и оберегал от болезней и бед. Это Юлия. Огромный привет Сергею Викторовичу Ворожцову. Пожелания хорошего настроения и продуктивного дня желает сестра Ольга. Не так много времени у нас с вами в запасе. Плюс 7 909 955 103 0. Успейте поучаствовать.

Привет летит Марине Хохловой из города Люберец. Пусть ее улыбка радует окружающих, ее глаза блестят от счастья. Это пожелание от ее друга, который решил остаться неузнанным. Привет своему сыну Данилу передает мама Таня и говорит, что она его очень-очень любит. Ну, конечно, как по-другому. Привет летит и в Мариуполе Николаю Алексеевичу Москаленко. Он сейчас на даче, трудится. На завершение работы планируем все вместе собраться и пожарить шашлыки. Желаем ему крепкого здоровья. Это сообщение от Павла Карпиша.

Поздравления с Днем Ангела. Да, в мой адрес прилетело. Спасибо вам. А также подружку из Воскресенска Ольгу Гурееву, племянницу Олю Рыжкову, знакомую Олю Родновую. С Днем Ангела, мои хорошие. Татьяна Виноградова, Воскресенский район. Огромный привет городу Черногорск, а также моему любимому мужу Юрию Янову, а также моим любимым родственникам Оксане и Жене. Поздравьте, пожалуйста, нашего сына из Казани, Дилшода Хисалиева, 48-летием. Мы его очень любим, родители. Привет всему Бору Рабойному, в особенности семье Ляховых. Так, да, лаконично, коротко, но все понятно. Поздравляю друга Сергея Воробьева с праздником. Он стал дедушкой. Спасибо сыну Максиму за то, что помогает устанавливать забор и покрасил ворота. Это мама Юля из Смоленска. Ах, ну какие у нас помощники, да, растут. Прям гордость какая-то. Программа уже, да, подходит к своему завершению. Будет еще несколько приветов. Не факт, что все успею озвучить, но все же. Если хотите написать, то пишите. Авось.

0: Привет девочкам отдела кадастровой оценки. Отдельный большой привет Марии Чибисовой, которая открыла для меня ваше радио, радио Шансон. Ой, спасибо, отпуск заканчивается. Девочки, до скорой встречи, это ваша Маша. Привет любимому мужу Алексею Власову от жены Натальи. Любимую мамочку Марину, спасибо ей за то, что она есть и дарит нам счастье и радость, и водит нас на рыбалку и за грибами, дочь Олеся. Привет отцу Алексею Алексеевичу, пусть коптит рыбу, по скриптам ежик. Ну и привет педагогическому коллективу лицея 102 города Ростова-на-Дону, передает Татьяна. Ну а это все, программа по заявкам подошла к концу.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио Шансон.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Аллан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Аллан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 16 часов в Москве. В студии «Энерго» видит стабилизацию ситуации с топливом в некоторых регионах. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская, Иркутская области, Кубань и Татарстан. Там сократились очереди и увеличилось количество работающих заправок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев, пишет ТАСС. Кроме того, в министерстве отметили нормализацию топливного рынка в Саратовской и Архангельской областях. Это стало возможно благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей и обеспечение импорта топлива. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии на 5 лет. Как пишет российская газета, упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними продолжит действовать до 1 сентября 2031 года. Напомню, подобный закон вступил в силу еще в 2021 году. За время действия амнистии граждане оформили порядка 250 тысяч гаражей и почти 500 тысяч участков под ними. Упрощенный порядок действует при совпадении трех условий. Гараж должен быть капитальным и возведенным до 29 декабря 2004 года, а также непризнанным самовольной постройкой. В Госдуме назвали полный перевод в онлайн-формат поступления в вузы России некомфортным для граждан. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на депутата Андрея Свинцова. По его словам, возможность подачи документов очно и по почте нужно обязательно сохранять. Это необходимо в условиях регулярных перебоев с интернетом, а также в некоторых регионах с электричеством. Ранее Минобрнауки предложило разработать новую цифровую платформу университета, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Предположительно, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

хотел греть. Или просто закат. Мать прислала письмо.

0: Ах, как же не хочется думать о чем-то серьезном в этот день, ведь пятница на календаре, а в пятницу есть о чем задуматься. Этот день словно дает паузу, чтобы оглянуться на неделю, выдохнуть и с новыми силами двинуться дальше. Вы на душевной волне радио «Шансон» в студии Ольги Шатрова. Предлагаю вместе выдохнуть стресс этой недели. Вечер обещает быть добрым, так пусть таковым и будет. В 18 часов хит-парад, в 20:00 по Москве «Живая струна» с Ксенией Стриж. Ну а обнулим этот день танцевально-зажигательно. Так что набирайте сил, они вам пригодятся.
1: Было трое нас, дружков, не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда. Кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить

баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись.

0: А там друзья, ведь я жзин не пью один.
1: Ой, чудесная песня. Реплики из этой песни стали частью народной фразеологии. По количеству ушедших в народ цитат произведения иногда даже сравнивают с грибоедовской комедией «Горе от ума». В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет нам, как изменилась жизнь автомобилистов после внедрения цифровых новшеств. Так что не пропустите рубрику «Дави на газ».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Лето, время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158, остановка РКБ.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последние годы встреча с инспектором госавтоинспекции на дороге перестала быть стрессом для водителей. Добавляет комфорта в общении с сотрудниками и глобальная цифровизация. Большое количество документов переехало в цифровые сервисы, но, как всегда, есть нюансики. Например, сотрудники ГИБДД нет-нет, а требуют распечатку полиса ОСАГО, оформленного электронно. Верховный суд наконец поставил точку в этом вопросе. История началась с водителя Михаила Лопатина. Его остановили, а бумажного полиса не оказалось. Инспектор привычно выписал штраф 500 рублей, мол, нет документа на руках, значит, нарушил. Водитель не сдался и отправился в путешествие по судам. От городского до кассационного все инстанции вставали на сторону инспектора. Но Михаил добрался до Верховного суда, и там рассудили здраво. Электронный полис – это тоже полис. И если он есть в базе, требовать распечатку нет никакого смысла. Суд отменил штраф и заодно напомнил всем инспекторам. Если ОСАГО электронный, отсутствие бумаги – не повод для наказания. Так что теперь можно смело оставлять распечатку дома. Главное, чтобы полис был оформлен и числился в базе. А их, кстати, покупают все охотнее. За первое полугодие 2026-го оформили уже 27 миллионов 600 тысяч электронных страховок. Это на 67% больше, чем в прошлом году. Похоже, эпоха бумажных полисов потихоньку уходит в прошлое. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните, звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните, звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

Признание в любви от Виктора Забродина. Но стоит помнить, что любовь не терпит объяснения. Ей нужны, конечно же, поступки. И не ищите героические поводы. В больших делах мы все герои, да? А вот дарите счастье через мелочи. Рада рай. Продолжение на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Роскачестве рассказали о способах мести телефонных мошенников. Как пишет ТАСС, в структуре их колл-центров существует несколько отделов. Первичные обзвоны совершают так называемые «холодники». Они выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются посадить на крючок. Именно эти сотрудники, если с ними грубо обошлись или посмеялись, могут передать номер телефона обидчика в другие отделы хакерам или профессиональным специалистам по сливам данных. Подчеркивается, что лучший способ защитить себя – не вступать с мошенниками в диалог. Не нужно пытаться перехитрить или подшутить. Оптимальное решение – просто положить трубку. Три вида моли стали атаковать дома россиян. В регионах распространились тополевая, яблоная и черемуховая моль. Как пишет «Москва-24», насекомые активизировались в столице и Подмосковье, Ленинградской и Иркутской областях. В частности, в последнем регионе моль атаковала 79% проверенных зеленых насаждений. Такие растения выделяются наличием паутины, а также желтых и иссохших листьев. По данным экспертов, для человека наиболее опасно скопление моли в доме. Оно может вызвать раздражение дыхательных путей. Отмечается, что большое количество этих насекомых связано с жаркой погодой, отсутствием обработки растений и сокращением численности природных врагов моли, в том числе воробьев. Более четверти россиян хотели бы позвать на шашлыки президента России Владимира Путина. На втором месте оказался Владимир Жириновский с 13%. Причем у молодежи депутат пользуется большей популярностью. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Далее с заметным отрывом идут Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Михаил Мишустин. При этом каждый пятый опрошенный признался, что не стал бы звать на шашлыки вообще никого из политиков. И в заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что просто сидите и ничего не делаете? Так вот, оказывается, осознанное безделье должно быть в календаре наравне даже с дедлайнами. Нашему мозгу жизненно необходим режим фоновой работы, когда он без лишних шумов наводит порядок в мыслях и даже чувствах. Да-да. Навести порядок в мыслях нам помогут в этом часе Александр Розенбаум, Олег Митяев, Сергей Трофимов, ансамбль «Золотое кольцо». Ну а прямо сейчас для вас поет Елена Ваенга. С вами Ольга Шатрова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эхо Разгуляй» да поближе.

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют треть.

Любовь приходит тихо и уходит на цыпочках. И вообще, я поняла, что счастье в принципе не любит суету. По этой причине надо по заранее выверенному плану обеспечить себе место на легендарном празднике «Эх, разгуляй». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Так что встречаемся 14 ноября на столичной лайф-арене. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: живой.
1: Ой, я не знаю, как у вас, но в моей фотогалерее хранится столько лишней информации. Я перестала полагаться просто на свою память. И все, что нужно же запомнить, фотографирую. А потом листаю галерею и удивляюсь. У вас так же? Горький вкус бузины – это не просто песня, это история любви, которая будет вам рассказана прямо сейчас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс»,

ошибкой будет пропустить хит-парад этой недели, ведь именно вы своим голосованием определили, какая песня заслуживает почетное место на музыкальном олимпе. Рустем Ахметшин уже в студии радио «Шансон», так что присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать. Я же на этом раскланиваюсь. Ну а напоследок хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон все-таки один. Ну все, теперь точно. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Инфляция в России составила почти 6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. В заявлении регулятора говорится, что в течение первых двух летних месяцев рост цен ускорился. На динамику значимо влияли позиции с изменчивой стоимостью, среди которых топливо и плодоовощная продукция. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта. В следующем году он составит от 1,5 до 2,5%. Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора при записи на подачу документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, сумма предоплаты составляет 3850 рублей. Ее необходимо внести сразу при создании записи. После заполнения нужных данных система перенаправляет на страницу оплаты. Перенести запись можно только один раз. Если отменить визит позднее, чем за 72 часа до назначенного времени, то сбор не возвращается. Также его не вернут, если подача не состоялась по вине заявителя и прочим причинам. 6 современных площадок для выгула собак появятся на юго-востоке столицы в текущем году. Как пишет «Москва-24», работы затронут 5 районов округа. 2 площадки реконструируют, еще 4 построят заново. В частности, в районе Люблино обновят зону в сквере имени Авдеева. Там установят 11 тренажеров для питомцев, а также лавочки и урны. Сейчас в столице уже обустроено более 700 пространств для выгула животных. Человек может жить в среднем от 146 до 194 лет. Однако это возможно только при условии, что медицина научится останавливать большинство процессов старения. К такому выводу пришли ученые Сколковского института науки и технологий, пишет газета «Ру». Подчеркивается, что речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. Даже если многие возрастные изменения удастся замедлить, организм все равно будет накапливать повреждения в ДНК. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда музыку включаешь не потому, что хочется петь, а потому, что устал молчать. И тут же понимаешь, все, что не сказал, уже спел кто-то другой. За это мы ее и ставим на повтор. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Первая песня в нашем списке про легкость, которая дается без усилий. Когда на душе тяжело, этот голос напоминает: ты не самолет, чтобы взлетать по расписанию. Можно просто выдохнуть и позволить себе быть выше суеты. Так держится на плаву Стас Михайлов. Его хит «Летай» уже который месяц не выпадает из ротации. Сегодня он обосновался на 12 этаже нашего чарта. Проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 2.

0: Следующая история про тех, кто не просит, а берет. Или не берет, а просто позволяет себя любить. Героиня этой песни явно не из тех, кто будет ждать у закрытой двери. Она сама решит, когда войти. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» забралась на 11-ю ступень. Как высоко эта кошка в итоге окажется, зависит исключительно от ваших голосов.
1: Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты».

Говорят, если долго стучать, дверь однажды обязательно откроется. Правда, никто не уточняет, сколько именно понадобится терпения. Этим вопросом словно задается Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-е место. Наверное, самое сложное – не перестать верить именно тогда, когда кажется, что ответа уже не будет. Шансон на

Цветы бывают разными. Красные для признаний, белые для невест, а черные для тех, кто не ищет легких путей. Султан Лагучев спел про такую розу, и она оказалась ближе к истине, чем все учебники по флористике. Его хит «Роза черная» поднялся на 8-ю строчку. Это, пожалуй, самый загадочный цветок в этом сезоне. Шансон на

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере Havail Dargo? Отвечаем. 200 лошадиных сил и 380 ньютон-метра крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности. Дизайн строже, без суеты. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Ждем на тест в дилерском центре Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
3: Радио «Шансон». Yeah!

0: Молодцы.
1: Знаете, самый эффективный способ добиться обратного – сказать «не делай». Особенно, когда речь про чувства. Чепик и Холос пели «Не люби меня», и слушатели дружно решили поступить наоборот. Результат – 7-я позиция и огромное количество голосов, которые доказывают – запретный плод всегда слаще. Шанс.

0: Взрослые гадают на ромашках уже не про любовь, а про зарплату и отпуск. Но Михаил Бублик в песне «Лети, лепесток» возвращает нас в то время, когда желания загадывались просто так, без калькулятора. Сегодня «Лепесток» долетел до 6-й строчки.
1: Шансон номер 6.

Любовь, она как будто утюг. То гладит, то оставляет следы. Евгений Григорьев в песне «Обожгла любовь» поет про те самые ожоги, о которых не жалеешь, даже когда больно. Песня остается на 5-м месте. Видимо, слушатели тоже знают, что такое гореть, но не сгорать. Шансон.

Есть имена, которые становятся легендами не благодаря хайпу, а вопреки ему. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» про ту самую героиню, о которой хочется знать больше. Наташка поселилась в сердцах, а в нашем чарте еще и на 4-й позиции.

хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Вика Ветер. «Свадебная». Вика Ветер представляет одну из своих самых нежных песен «Свадебная». Она о самом трепетном дне в жизни каждой девушки. О любви, которая соединяет две судьбы в одну. Легкость, счастье, белые цветы и обещание быть вместе навсегда.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть исполнители, которым не нужно никому напоминать, кто они. Достаточно первых секунд, и все становится ясно. Михаил Шафутинский и его песня «Последний полет» вновь оказывается среди главных фаворитов недели, занимая 3-е место. Такое уважение невозможно заработать за один сезон. Оно складывается из многих лет, десятков песен и миллионов слушателей.
0: Шансон номер 3.
2: «Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой».

Если бы лето можно было законсервировать, они бы сделали это дуэтом. Алексей Петрухин и Анна Семенович в песне «Раздели со мной лето» предлагают нам хотя бы музыкой продлить теплые дни. Их хит взлетел на второе место, с чем мы поздравляем артистов.

0: Уже скоро узнаем имя исполнителя, которому достанется золотая медаль хит-парада, но сначала коротко вспомним всех участников программы. На 12 месте Стас Михайлов доказал, что летать можно без взлетной полосы. Летай. В
1: дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Кошачья грация в каждой ноте на 11 строчке. Юлия Михальчик и буду твоей кошкой. На 10-й ступени голос, который не могут победить даже глушилки. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола».
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: 9-я строчка. Алена Петровская. Сердце бьется в закрытую дверь. Говорят, что черный цвет самый стильный. Султан Лагучев доказывает это на 8-м месте. Роза черная. Чепик и Хола остаются на 7-й строчке с хитом «Не люби меня».
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Лепесток Михаила Бублика приземлился на 6-й ступени. Ожоги – это тоже опыт, особенно если любовные. На 5-м месте Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь».
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг и «Губы Наташки» радуют нас сегодня на 4-м месте.

0: третий, но первый по духу Михаил Шуфутинский и песня «Последний полет». Алексей Петрухин и Анна Семенович с хитом «Раздели со мной лето» получают серебро. А теперь давайте знакомиться с лидером недели. И, наконец, та самая песня, которая уже стала ритуалом. Птицы из названия, кажется, не просто разлетелись, а наметили постоянный маршрут к вершине хит-парада «Шансон года». Александр Новиков с авторской работой «Разлетелись как птицы» снова на первом месте. И каждый раз это звучит как возвращение домой. Чтобы поддержать артиста и его песню, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть на следующей неделе у вас будет больше песен, которые заставляют улыбаться, и меньше поводов для грусти. Пока.
1: Шансон номер один.
2: Разлетелись, как птицы, с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, буфетчица.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рисков дефицита молочной продукции в российских магазинах после ограничений на импорт из Армении нет. Об этом заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, поставки идут из разных стран, поэтому отдельные позиции можно заменить. Как пишет ТАСС, доля армянской продукции в категории сыров составляет около 0,3%, а более 85% этого сегмента занимают российские производители. Напомню, ранее Россельхознадзор решил ограничить ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля после выявленных нарушений на местных предприятиях. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Такие данные исследования приводит газета «РУ». Опрос также показал, что большинство покупает подарки заранее, 63% респондентов за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел каждый пятый опрошенный, а впечатление – 13%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Знаменитый хит Михаила Круга, песня, созданная Игорем Слуцким и Вадимом Цыгановым, радовала души всех, кто любит душевную песню на радио «Шансон». Золото нашего эфира. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С пятницей. Спасибо вам за компанию. Спасибо, что проводите финал трудовой недели под песни радио «Шансон». Ну а сейчас давайте порадуемся за тех, кто, возможно, сегодня взял да поженился. Сделаем это вместе с Викой «Ветер». 19:08 столица. Меня зовут Юлия Степанова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Рассчитывайте размер шага так, чтобы 14 ноября приехать в Москву, в столицу нашей Родины, и лично посмотреть выступление группы «Лиса Повал» на «Эхо Разгуляя 2026. Ждем вас на всенародной танцплощадке 14 ноября в столичной лайф-арене. Кроме «Лиса Повала», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие артисты будут петь для зрителей старше 12 лет. Ну, а от вас ждем, конечно, чтобы вы подпевали, чтобы вы танцевали. Для этого есть танцпол. Ну, а подробности есть на сайте Радио Шансон.ру.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: рука.
1: Мэтр жанра Александр Яковлевич Розенбаум, народный артист Российской Федерации, только что в эфире радио «Шансон». Дальше «Шансон молодой», Маракеш споет нам песню «По судьбе». Ну а нам с вами «По судьбе» сегодня крайне упоительный вечер. И мы услышим самый яркий, самый динамичный, самый эмоциональный шансон. Ведь сегодня в живой струне с концертом выступит певец и композитор Александр Добронравов. Слушайте и смотрите наш эфир с 8 вечера на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: обыкновенное.
1: Любящее сердце даже самого обыкновенного и заурядного человека может сделать мечтой, и человек подтянется и будет таким. Но своих любимых приглашайте на фестиваль «Бархатный шансон», если им по душе наши песни. В этом году душевная встреча состоится с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас будут петь Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, которая споет нам далее. Словом, присоединяйтесь. Заглядывайте за подробностями на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рост цен на топливо постепенно начал отражаться на стоимости товаров и услуг, однако нынешнее ускорение инфляции носит временный характер, а ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется благодаря мерам правительства. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Коммерсант». По ее словам, инфляцию рассчитывают вернуть к целевому уровню в 2027 году. Для этого может потребоваться более длительный период высоких процентных ставок. Напомню, сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Доступность лекарств по электронным рецептам хотят расширить в России. Такой эксперимент планируют провести в Минздраве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас цифровой рецепт можно использовать только в том регионе, где он был оформлен. Пилотный проект позволит приобретать медикаменты по электронному рецепту в аптеках других субъектов, участников эксперимента. Перечень таких регионов будет утвержден позднее. Чтобы воспользоваться электронным рецептом в аптеке, покупателю нужно будет показать его в мобильном приложении «Госуслуги» на кассе. Более 3000 нарушений ПДД выявили во время рейда посредством индивидуальной мобильности в Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила столичная госавтоинспекция. Рейд проводился накануне. Планировалось, что сотрудники ГАИ в том числе напомнят водителям электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других аналогичных устройств о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными как на проезжей части, так и на тротуарах. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян с 1 ноября. До этой даты граждане России по-прежнему смогут посещать страну без визы и находиться там до 30 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Возврат к визовому режиму связан с требованием Евросоюза, к которому Черногория стремится присоединиться. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. Юлия Степанова мне сегодня помогает.
1: Да вместе, куда же мы денемся?
0: Куда же мы денемся?
1: Присоединяйтесь.
0: Что касается нашего гостя, она ему и говорит. Из СССР. Александр Добронравов сегодня в живой стране. Сашенька, привет.
2: Добрый вечер, дорогие мои. Ксения, Юлия, просто очень рад и счастлив быть снова по истечении 3 лет.
0: Вот, да, мы подсчитали, оказывается, представляете, как время-то, да? Если у вас есть возможность нас не только слушать, но и смотреть, рекомендую. Но жених! Жених!
2: Ну, а что? Ну, неплохо смотрюсь, но что делать?
0: Но хорошо же, хорошо же.
2: Есть же порох еще.
0: Да, в пороховницах, потому что скоро не за горами день рождения.
2: Да, это точно.
0: Вот, 30-го практически.
2: 30-го июля.
0: Да, 30-го. Дата не круглая, но значимая.
2: Ну,
0: и как... выглядишь на 10 лет моложе, это правда.
2: Спасибо, Ксюш, спасибо большое.
0: Ну, не на 10, но на 8.
2: Ну, хоть...
1: 15.
2: Да. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Побольше.
2: Вот именно.
0: Вот. Ну, молодца. Молодца. Мы еще к твоему дню рождения вернемся, потому что к этому будет приурочено маленькое событие, к которому и радио Шансон будет иметь отношение. Но это чуть-чуть попозже. А то мы сейчас все, как по уж фильме, девчат, сейчас все переделаем.
2: Ну, конечно. А что останется?
0: Ну а что, давай начинать концерт и, естественно, с нетленки.
2: Ну.
0: Как мы с тобой сегодня обозначили, что это сгусток всех музыкальных и
2: поэтических
0: в хорошем смысле штампов русской души.
2: Да, ну, поехали. Пускай будет так. Поехали.

0: Шарман, Шарман, Шарман, Александр Добронравов. Сегодня в живой стране, если вы только что к нам присоединились. Добрый. Сколько лет уже этой песни?
1: В этом году 30, как я ее написал. Это был 96-й год, правильно? Я считаю, 96-й, 26-й. Это был город Нью-Йорк, Ocean Avenue, Avenue R. Я там жил, замечательно было все. Хороший закат, шоколадный.
0: И что-то накрыло в какой-то вечер, да?
1: Ты знаешь, да, просто взял с собой...
0: Перенягрой накрыло?
1: Книжицу, да, случайно. Видите, конечно, Виктор Иванович, это тоже мой отдельный аплодисмент. Вот, его слова. И эта книжка была... Ну, я уже эту историю тысячу раз рассказывал, поэтому...
0: Я больше, да, историю уже все знают. Не знают, найдут это сейчас.
1: Ну, конечно.
0: Нет, я имела в виду, мне было интересно, что 30 лет. Я думала больше, Это вечная песня.
1: 96-й была написана именно летом, а в 98-м мы с Володей, с Владимиром Анатольевичем Жечковым, вот, уже ее записали, он первый исполнитель, Сорол, великий, да, и непревзойденный, да, с «Белым орлом», сделали клип, и в 98-м уже вышел на все просторы российские и клип, и песня, вот, и полностью она завоевала сердца, ну, до сих пор.
0: Конечно,
1: спасибо
0: конечно,
1: огромное.
0: Конечно, да, как
1: спасибо,
0: визитная,
1: Володя,
0: карточка, с этого мы сегодня концерты начали.
1: Да.
0: Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд, вот, а после этого песня «Крик на морском берегу».
2: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин.

Вот она наша. И чайки. Ну где чайки? Спасибо, поехали! Дорогие друзья, всем отдыхающим большой респект на всех водных участках.

0: Шикарно. Нам нужно как-то продумать этот номер.
1: Ксюш, мы вообще...
0: На 1 апреля.
1: Да, да, для всех радиослушателей надо сказать, что мы вообще не договаривались.
0: Не-не-не. Вот,
1: и получилось очень, да, очень круто.
0: Чувствую друг друга.
1: Да, да. Юль, как, нормально было?
2: Да, со отлично. Стороны? Просто там очень много звука. Можно я в следующий раз буду волчком?
1: Давайте. А лучше волчицей.
0: Это впереди. А сейчас все у нас божественно получилось. Следующая песня божественная называется.
1: Это премьера песни, да.
0: Да.
1: Слова написал Александр Добронравов, что не свойственно композитору. Но послушайте, это вот такая одна из новых.
0: Давай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операции, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

любви окажется, что нет. И это станет ясно с полувзгляда.

0: Шикарная песня.
1: Спасибо,
0: вот. Сколько я ее слушаю, что в исполнении Лесоповала, что в твоем, ну, в исполнении Лесоповала чаще, а не просто чаще у нас здесь.
1: Я понял.
0: А, бывает, и хотелось мне поговорить об одном, но я смотрю, к Илле идут одна за другой песни Танича, ну, в смысле, слова, ну, стихи,
1: на стихи.
0: И, соответственно, Лесоповала, то есть смысл, наверное, чуть-чуть поменять мои планы и чуть-чуть перескочить и просто сказать, что 4 октября в Санкт-Петербурге у тебя будет...
1: У вас
0: да. группа Лесоповал совместный концерт. Это очень интересная история. А у вас разве было уже такое, чтобы совместно? Мне кажется, нет.
1: Нет, такого не было.
0: Это в октябре?
1: Это ДК Горького.
0: ДК, очень хорошая площадка.
1: Да, ДК имени Горького. И я думаю, что мы как-то сделаем такую совместную историю, чтобы мы дуэты спели там с Сашей Соколовым, потом Илюша, может быть, я подыграю на рояле как раз, не хлопай дверью, что-то, ну вот...
0: На самом деле, было бы очень классно, потому что мы с тобой еще в прошлый раз, когда как раз ты здесь был, была премьера этой песни, и сначала Илюша ее спел здесь с группой Лесоповал, а потом ты пришел там через какое-то время, и в твоем исполнении я еще вот заметила, что как вы в разной весовой и временной категории...
1: Возрастной даже, да?
0: Возрастной, да-да. И как по-разному звучит.

0: звучит это от человека более зрелого, так сказать, да? Ласковывается на стихе.
1: Михаил Исаевич,
0: да? И такая залихватская чечеточка!
1: Поехали, конечно.

0: Александр Добронравов в живой стране. Спасибо. Так все присоединили. Слушай, я вот смотрю на себя, конечно. Этот такой с лоском, костюмчик. И вот эта чечеточка, и сразу злой. И новогодний корпоратив в Государственной Думе.
1: Ой, где я только ее не пел.
2: Кто за что?
0: Нет, ну серьезно, потому что, ну что?
1: Ну, между прочим, да, у МВД и Госдумы это одна из любимых песен.
0: Конечно, ну а что, Мария Захарова, бог не фраер, это же нормально.
1: Не в хорошем смысле, в хорошем смысле.
0: Конечно, а кто скажет, что он фраер? Конечно. Так, друзья мои, возвращаемся к ближайшему празднику из жизни Александра Добронравова, нашего гостя сегодняшнего, 30 июля, день рождения. 29 июля релиз новой песни
1: «Чего хотят мужчины».
0: Квартетом и попахивает, конечно, Александр.
1: Ну да, нет, ну там дуэт, конечно, получился из авторов. Вот, музыка не моя и слова, это Антон Дорин и поэт, и композитор Дмитрий Солопов. Вот такие два моих...
0: Странно, композитор воспользовался услугами другого композитора.
1: Ну это уже не первый раз, потому что, так сказать, да, мы ищем какие-то новые формы и новые взгляды на творчество и вообще на развитие, так сказать, собственного исполнительского искусства. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот такие песни у меня возникают в репертуаре.
0: Захотелось себя почувствовать чисто исполнителем, вообще не имея отношения никакого к песне, ну, да, авторского.
1: Ну да, да. Хотя,
0: побуду-ка я артистом.
1: Хотя я продюсировал, конечно, ее, вот, и мы делали на студии, там я многое оставил, поправил, вот, чтобы она получилась именно такой, как 29-го, она и прозвучит. Вот, очень такая.
0: И прозвучит, по всей видимости, здесь.
1: Да, конечно, конечно. Она, да, да, да, это будет, да, да, настоящая
0: будет премьера. Поэтому ловите, когда у нас там премьеры выходят какие-то, ну, части. Ну, все, кто слушает, ну, там, да, постоянно знают. Расписано, да. Да, да, да, да.
1: Вот, просто вчера мы ездили, как раз отсняли рилсы. Вот, очень, очень такие, ну, даже для меня неожиданные, очень клево получилось, вот, и такая настоящая мужская хорошая песня, вот, и я думаю, что все обратят внимание, по крайней мере, радио «Шансон» без вопросов. Сразу спасибо Рустему и...
0: Какие вопросы могут быть?
1: Все команде.
0: Когда маэстро? Было бы странно, если бы песня Александра Добронравова вдруг как-то вызвала сомнения. Такое, знаете, ой, нежданно-негаданно у нас Александр Добронравов с новой песней. Кстати, нежданно-негаданно, вот еще одна песня. Давай, как она и называется.
1: Давайте.
0: Ну-ка.

0: Какая роскошь.
1: Сегодня переживаем, видишь, как.
0: Нет, какая... Саш, знаешь, как Александр Доморанов, если вы только что к нам присоединились в гостях, если просто смотришь, ну что же за талант, что-то такое? Вот.
1: Ой, Ксюша, спасибо. Нет, спасибо,
0: на самом
1: спасибо.
0: Деле я хочу сказать тебе, спасибо. Вот кроме шуток, спасибо тебе большое. Я обожаю эстраду, эстрадную песню.
1: Вот это и есть такое, да.
0: Вот. И подача вот эта, сейчас очень мало, к сожалению, иных уж нет, эти далечи, да, вот, кто хранит в себе вот эту школу эстрадную, которая только наша, не вот заимствованная, так, ну, называемая, может, это популярной музыки, вот оттуда.
1: Отлично говоришь.
0: Это супер просто. И, кстати, моя тоже любимая Катя Семенова, вот она говорит, когда он говорит, там, поп-певица, говорит, я поп-пи, я эстрадная.
1: Конечно.
0: Я не знаю, что такое попса и поп-певица, поп-исполнительница или там поп-автор там, и так далее. Вот, я эстрадная певица. Вот, и вот я эстраду обожаю, и действительно, и с самой подачи, и все, и вот в тебе это есть. Сейчас на пальцах одной руки можно... Это не умаляет популярности всех остальных.
1: Да, конечно.
0: Певцов-то очень много, исполнителей, авторов исполнителей, ну, в основном исполнителей, конечно. Вот, но тех вот, которые просто в них это заложено, так сказать, с молоком матери, либо просто дана была кем-то из великих школ, это которую они до сих пор не
2: смотрят. Это культура и хорошее это, качественное это, образование. Это ну, просто, кроме таланта, конечно.
0: Да, конечно, конечно. И это супер, и я просто расплываюсь, когда ты понимаешь, о чем человек поет, ты понимаешь каждое слово, ты понимаешь смысл песни, ты понимаешь вообще все даже про артиста, про певца в этот момент, что у него... за спиной, за плечами, в душе, на сердце и так далее. Это шикарно.
1: Спасибо, моя
0: дорогая. Это такая редкость, это вот реально редкость.
2: Когда вообще... человек выходит, говорит, что он певец, и действительно, и действительно умеет петь.
1: Спасибо, спасибо, девушка
0: медагин. Но к вопросу о смысле подачи и, так сказать, и самоиронии, и всего, и всего, если бы этого не было в жанре, я бы здесь не работала, потому что сейчас это действительно такая какая-то маленькие, ну, всякого везде хватает.
1: Конечно.
0: Но это вот та маленькая шкатулочка, которая вот хранима. Но сейчас будет...
1: Саша, да, поэт Саша Антыков, вот он здесь бывает, присутствует, вот, замечательный поэт, автор слов, нежданно, негадно, обязательно. Но... тоже надо его поддержать, он где-то слушает нас, наверное. Угу. Вот, поэтому,
0: Очень, пиши.
1: И не расслабляйся, конечно.
0: Ну, а перед следующей песней, это не из-за того, что это, но у меня почему-то ассоциация, она, наверное, на втором месте после той первой, которая, значит... Да, в начале была самая, да. Но очень хочется сказать, что Александр Добронравов, сегодняшний гость, участник всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй», которая состоится 14 ноября на Лайф-арене. Возрастное ограничение 12+. Потом, я не знаю, почему, в общем, не сильно танцевальная вещица, но почему-то она у меня как-то, ну, наверное, больше с премией ассоциируется,
1: потому что... Я ее всегда объявляю как белый танец, потому что...
0: Да. А я не могу, я сразу вспоминаю, как заявка пришла. Одинокая волчица.
1: Да,
0: потому что мы загнобили, говорим, да вот вы тут присылаете заявки, это все безграмотные, надо проверять, что делаете, значит, через мягкий знак, что делаю,
2: это в каком году, Ксюш, было?
0: Это Пашка Королев еще работал. Одинокая волчица.
1: Глагол.
0: Что
1: делает?
0: Волчица. Поехали.
1: Для всех прекрасных женщин.

не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если быть, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

0: Да, волчица — это вам не глагол все-таки.
1: Спасибо, Ксюша. Ну, сегодня, видишь, какая-то магия есть. Магия, мания. Я сам чувствую от этого. Я просто устаю. Я шел, и я так волновался, как будто первый раз.
0: Знаешь, да ладно, прекрати. Да мы практически родственники.
1: Да я знаю все, но знаешь, когда к родственникам давно не ходишь, получается,
0: могут
1: как
0: и отравить.
1: Раз.
0: Да, могут, конечно. Могут и в вареница пурген посыпать.
1: 100%.
0: Сашка, спасибо тебе большое за прекрасное настроение. Друзья, в этом месте я прощаюсь на неделю до следующей пятницы. Следующую пятницу будет «Живая струна» искрометная, потому что это будет последняя программа перед отпуском, когда команда «Мечты» «Живой струны» с 1 августа уходит на весь месяц. Да, тогда встретимся только в сентябре. Но в следующую пятницу мы еще встречаемся. Желаю вам хороших выходных, хорошего настроения. Ну, а с тебя, Санечка, песня называется «В ожидании Годо». День рождения называется.
1: Давайте Лене Измайлову передадим привет.
0: Конечно.
1: Он автор слов.
0: Да ладно?
1: Клянусь, конечно. Да. Но мы с ним уже... Это, наверное, песня шестая или седьмая. У нас же целый альбом вышел. Да,
0: шикарно.
1: Да. Леня расписался, вот, а я его поддерживаю музыкально, и это самое. Он тоже приглашает нас на съемки. Поэтому день рождения, ну, 30-го будем отмечать.
0: Да,
1: у нас...
0: пока не поздравляем, но имеем в виду.
1: Да, хорошо. Спасибо, ребятки. Спасибо огромное. Спасибо, девочки. Юля, Ксения, спасибо. Россия, спасибо.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.
2: Вечер добрый, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас». И с этой минуты жду ваше сообщение на наш единый номер плюс 7 909 955 103 0. Пожалуйста, не забывайте подписывать свои послания. Меня зовут Юлия Степанова. Всех с пятницей, а также с Международным днем заботы о себе. В России отмечается Народный день подарков. Ух, песен сегодня подарим хороших. День флориста в России. Поздравляю всех причастных. А также день кадастрового инженера в России. Также привет и поздравления всем, для кого это специальность и работа. Где бы вы ни находились, едете ли вы или уже приехали, берите наши песни с собой, и вечер будет душевным, ярким, музыкальным. Пишите нам еще раз номер плюс 7 909 955 103 0 и подписывайтесь.

Поболели душой вместе с народным артистом России Стасом Михайловым. Мы продолжаем программу «Только для вас» на радио «Шансон». «Шансон» традиционно отдыхаем на даче от трудовой недели, да, после трудовой недели. Передайте, пожалуйста, привет всем дачникам СНТ «Артемовец» и поставьте хорошую песню для отдыха. Ваш постоянный слушатель Константин. Кстати, про дачников-то. Вчера был день дачника, пишет семья Залевских. Всех причастных с праздником. Трудовая привет от семьи Залевских. Плюс 7-909-955-1030 это наш номер. Оставляйте, пожалуйста, свою подпись прямо в сообщении. Продолжим. Шансон, хочу поздравить любимую жену Екатерину с днем рождения. Всего ей самого наилучшего здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть благополучие всегда будет рядом и идет нога в ногу, так сказать, с ней. От души поздравляю, любящий муж Андрей. Радио «Шансон». Хочу поздравить любимую жену Ольгу Остапенко с Днем Ангела. Она сейчас трудится, закрывает грибы на зиму. Дмитрий из Курска сообщает. Здравствуй, «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения дорогого сына Жулина Дениса Алексеевича. Желаю здоровья, удачи, благополучия, душевного спокойствия. Мама, город Арзамас. И, если можно, поставьте одну из песен Андрея Косинского. «Диванчик плюш» в программе «Только для вас». Добрый

Лисицам в эфире радио «Шансон». Эх, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные и красные». Только что эта песня прозвучала. И «Зеленые, зеленые». А в его репертуаре еще десятки красивых, ярких и зажигательных песен. Информация для лиц старше 12 лет. Итак, 26 июля, это послезавтра, столичный клуб «Правда», концерт Вани Лисицына. А пока продолжается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Наш номер, пожалуйста, оставляйте подпись прямо в сообщении. Приветствую всех дачников СНТ «Эко-Лето» и «Москворечья». Привет любимому мужу Алексею Маслову. У нас скоро годовщина. Люблю, целую, пишет Екатерина. Любимое радио. Сидим на рыбалке с любимым другом Дмитрием. Трофей пойман. Слушаем радио «Шансон». Об этом пишет Михаил. Хочет хорошую песню. Привет любимому мужу Игнатову Денису Владимировичу. Люблю его очень. Всем привет, пишет Ленок. Пятничный вечер, отдыхаем с любимым мужем Романом. К сожалению, отпуск подходит к концу. Скоро прощаться с белым морюшком малой родины и возвращаться к трудовым будням. Поставьте душевную песню для моего супруга Романа. Я его очень люблю. Супруга Таня.

0: душа. За туманом вместе с Михаилом Александровичем Гулько, нашим дядей Мишей, который вчера, 23 июля, отметил свой 95-й день рождения. Поздравляем.
1: Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами.

0: тайги. За туманом и за запахом тайги.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Радио «Шансон».

0: господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: Евгений Кемеровский в программе «Только для вас». Добрый вечер. Хочу передать привет Николаю от Юлии, город Саратов. Вспоминаю и скучаю. Да, наш город, он такой незабываемый. Ну и Николай, наверное, тоже. Наконец-то выходной. Сидим с мужем Василием на даче. Слушаем вас. Хочется передать привет ему и всем пожелать хороших выходных. Екатерина. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, подписывайтесь. Шансон. Вот и пятница. Мы на даче. Пожалуйста, передайте привет моей сестре Ожогиной Ирине. Люблю ее очень. Елена. Следующее поздравление для сестры Шеренковой Ольги Васильевны. Подруг Петерневой Ольги и Андреевой Ольги. С днем ангела, всем крепкого здоровья, всего наилучшего. Желает Ольга из Санкт-Петербурга и благодарит подругу Феоктистову Наталью, которая тоже поздравила ее с именинами. Добрый вечер, едем в деревню. Дождь не заканчивается, на душе грустненько. Поставьте, пожалуйста, песню Алексея Брянцева. Привет Максиму, мы из Нижнего Новгорода, от Анжелы.
1: Какая ты на самом деле? Закрыв глаза,

7-909-95-5-103-0. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в тексте сообщения. Продолжим. Любимое радио, хочется поздравить сегодня сестру моего мужа Анну с днем рождения. Пожелать ей всего хорошего, отличного настроения. Семья Фроловых поздравляет Анну. Любимый шансон, мы на даче отдыхаем. Подружке Надюшке привет большой. И всем пожелания мира и добра от друзей Юрия и Натальи из Подольска. Шансон, хочу передать привет маме Любови Дмитриевне, брату Александру и племяннице Дане. Привет от сына Юрия из села Староселье, Волгоградская область. Добрый вечер, зятя Игоря Затынацкого, с днем рождения. Будь здоров и бодр. Приветствуем друзей из Уссурийска, Евгению и Наталью, Галину из Рязани. Родителям спасибо за прием. Наталья и Александр из Каневской, Краснодарского края.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ярослав Сумишевский в программе «Только для вас». Сегодня день ангела Ольги, моей дочки. Поставьте ей песню Ярослава Сумишевского от мамы Ирины и ее мужа Павла. Да, Ольга, дорогая, с именинами я вас поздравляю. Привет, хороший, надежный, для Орехово-Зуево и города Дрезна от Ивана Чая. Всех благ, удачи, расчета, надежды в определенности. Вот такое сообщение. Шансон, как тяжело работать летом, когда хочется на дачу и шашлыки. Но вот ура, выходные, и мы мчим на дачу. Привет всем Серпуховичам, семья Шелест. Привет любимому Кривоносову Валерии имеется. Твоя Надя, люблю. Дорогое любимое радио, мы сидим на даче с любимой Настеной Сластеной. Едим шашлык и оливье, шампуни и что покрепче. Ребят, вы чего? Шампуни не надо пить, это голову мыть. Вы чего? Тишина, бабочки в животах, впереди два выходных. Люблю тебя, моя Настюша. Валера, Тверь. Странный

Виктор Третьяков в программе «Только для вас», и программа наша неизбежно движется к финалу. Пусть вас это не огорчает, если сегодня что-то не успели, пожалуйста, завтра к вашим услугам целых две в 15 часов и в 21 час по московскому времени. Добрый вечер, друга Андрея, с днем рождения, счастья ему и всех благ, поздравления от Геннадия. Дорогое радио, поздравляем с днем рождения любимого мужа, папу, дедушку Виктора Борисовича. Желаем ему всего самого наилучшего и хорошего. Его любящая жена Ольга, дочь Екатерина, внучки Виктория, Анастасия и Диана. Шансон, мы на даче отдыхаем. Привет всем садоводам СНТ «Любитель» и моему любимому человеку Алексею, а еще Зинаиде и Сергею от Светланы. Добрый вечер, любимый радио «Шансон». Хочу передать привет своей куме Токаревой Наталье из Вологды, пожелать ей отличного настроения. Ирина из Москвы. А вот пишет тоже Ирина. Пожелайте нам, пожалуйста, доброго пути. Мы попали в глухую пробку. Доброго вам пути. На этом все.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Прости за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым Jetour T1 дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый Jetour T1. Только в этом месяце. С выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. Jetour в Диалог Авто. На декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома. И техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
1: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. «Теннет Т8» – это пространство и уверенность. Уверенность, вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Теннет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
1: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

кипятил бы ты начальничек у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

скажем, пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес

0: а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машину.

0: обелиск, на батьку похоронный лист, и улыбается на фото главком Сталин.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
2: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

А я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду.

0: левой, бой седой, да чтоб слеза прошибала штык, а я ж теперь на всю жизнь блатной. Эх, амнистия, бой, старик.
1: Радио «Шансон». Песня.

0: ещё стали вай, вай, вай, вай, вай.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишки к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай стык. Давай, возьми клафиру на колени. Ну что ж, сидеть буду, а ты мужик?
1: Невеста.
3: Возьмите у соседей стульев красных. Снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще, наприглашали всяких разных. Тут только боком можно сесть за стол.
1: Жених.

0: сыграем.
1: Жених.
2: Да нать, подавитесь, ваш хороший. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь. Давай скорее, Петрович, наших бьют.
1: Из-под гласи.

0: Ща, Коля, отойдет ремятый фактор, и разберемся, кто тут виноват.
1: Драка между родственниками жениха и невесты.
0: Да и да ну, послушай!
2: Не просто драки!
0: Да иди на!
3: Аж ты кусался!
1: Из-под кофты у тещи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
4: Мать честная, ну дела!

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0.